0: хорошая. Серебро хорошая, весна. Серебро хорошая, весна. Серебро хорошая.
1: One, two, three, four.